ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯕꯤ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯏꯅꯤꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣ